0: там это я не лепить грустно, мэмно. Я шкода шо-шэ-шо. Ворыт мэн тэн ха-ем-мэ.
1: Den har hjem i rytmeland, rytme.